0: Борисовец, враже мой, скремлен са ключи на люлю, бердичу, мех штох до интерцио першин, нет, нет, глазнос, гремель много, ах, кафиреву, Михаил Горбачев.
1: This is CCCP. Made in Russia.